Пермский, Томск, Кустанай. Как это все кинатки, а там уж... Почти кинатки, на момент, что... Мы все знаем, что сразу с камату дома сошла. Кинатки. Еще раз говорю, что это монадно. Кинатки, да. Потому что... Кинатки.